0: Идет восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Взрываются окна! Суки! Суд! За красными стенами! Райт объявляет аборт в системе!
1: Атака на рассвете! Не стану возражать! За нашу свободу хлыстом карать!
2: Святая Мадонна научит нас драться! Феминистскому колено! Пожар на демонстрацию!
3: Будут в России!
4: Харизма протеста!
3: Будут в России!
4: Путин достал!
3: Будут в России!
4: Мы существуем!

Бежим! Идет цезуречное ведение! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук таксистского режима просит прощения феминистского!